0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Нужамал Сюмбаева исполнит Шенберга в юбилейный год квартета имени Хазиз Жубановой. Астана-Опера отправляется на гастроли в Актобе. Берег реки Каратал очистили в области Жетісу. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день. С новостями к этому часу Нурканат Токаев. Государственный струнный квартет имени Гази Жубановой в рамках цикла «Казах-квартет» приглашает отмечать свое 30-летие ярким концертом «Струны времени» одним из событий юбилейного года. Мимо него точно не пройдут ценители высокого искусства, а состоится музыкальный вечер 23 мая на сцене камерного зала имени Куляш-Байсеитовой театра «Астана-Опера». Звездным гостем программы станет легендарная оперная певица, народная артистка Казахстана и Татарстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан Нуржамал Сюмбаева, которая исполнит сольную партию во втором струнном квартете Арнольда Шенберга. За 30-летие творческий коллектив обрел мастерство и свою неповторимую стилистику. Юбилейный концерт «Струны времени», как следует из названия, разворачивает перед слушателем панораму трех эпох. Классическая юность Йозефа Гайдена, мятежный модернизм Арнольда Шенберга и премьера сочинения современного казахстанского композитора Ермека Умирова. Но главная интрига вечера – участие Нуржамал Сюмбаевой, чей прекрасный голос блистает и в оперных шедеврах, и способен проникать в экзистенциальные глубины музыки 20 века. Солисты оперной труппы, оркестр, хор и миман с Астана-Опера отправляются на гастроли в Актобе. При поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и ведущей международной промышленной компании ARG столичный коллектив 31 мая на сцене концертного зала «Унир Урталага» представит яркую комедийную оперу «Дон Паскуале» известного итальянского композитора Гаэтана Доницетти. Актюбинских зрителей на сцене концертного зала «Унир Урталага» ждет опера «Буффа» «Дон Паскуале» Гаэтана Доницетти в стиле бельканто. Постановка, пополнившая репертуар Астана-Опера в 2020 году в рамках известного проекта театра «Пикколо». С первого действия захватывает даже тех, кто далек от оперного искусства. В марте этого года столичный коллектив уже представил эту оперную постановку в Павлодаре, где снискал горячие аплодисменты зрителей. Также стоит отметить, что в рамках гастрольной программы столичная труппа выступит 29 мая в Хромтау, важном промышленном центре, расположенном недалеко от Актюбе. В Караталском районе области Жетісу переобразили 4-километровый участок вдоль реки Каратал. Около 200 неравнодушных жителей в ходе акции «За Казахстан» собрали и вывезли более 20 тонн твердых бытовых отходов. Экологическую инициативу активно поддержал районный филиал партии «Аманат». Отметим, с начала года в регионе провели 35 зеленых десантов, в которых приняли участие 77 тысяч человек. Также высадили 57 тысяч саженцев, деревьев и вывезли 5 тысяч тонн мусора. Это были все новости к этому часу. С вами был Нурканат Токаев, информационная служба «Радио Классик».
0: Новости культуры на «Радио Классик».
2: За Казахстан. Чистота начинается с тебя.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң. Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиоса. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

В исполнении государственного струнного квартета имени Газизы Жубановой прозвучало сочинение Абдимомена Жалдыбаева в переложении Гульжан Узембаевой «Гирки Сылкым».

В исполнении солистки Зарины Алтынбаевой и ансамбля «Валес Нобелес» прозвучала опера Ксеркса «Омра Майфу» из оперы «Ксеркс» Георга Фридриха Генделя.

Дорогие друзья, продолжается программа «Территория классики», и в исполнении Марата Бессингалиева и Бенджамина Фрита прозвучало сочинение «Адио» Эдварда Элгара.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.
2: Эфирде классика алан хабары.
3: Эфирде классика алан хабары жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Альт. Струнный смычковый инструмент с особым тембром звучания, глуховатым, но мягким и выразительным. Историю альта можно назвать драматичной. С момента своего появления он очень долго был на второстепенных ролях, заполняя средние нейтральные голоса в общей звуковой гармонии. И хотя свои сольные возможности альт проявил к середине XIX века, следует признать, что еще каких-то 30 лет назад альтистов, что называется по убеждению, можно было пересчитать по пальцам. К счастью, благодаря Юрию Башмету, альт все-таки занял достойное место в ряду прочих музыкальных инструментов. Сейчас забвение, в котором долгое время пребывал этот великолепный по тембру инструмент, кажется по меньшей мере странным. Его технические возможности не уступают скрипке, а по мнению Башмета, кое в чем и превосходят. Мастера всегда делали большие альты, звучание которых было без преувеличения завораживающим. Но такие инструменты не пользовались популярностью у музыкантов. Играть на них было очень неудобно. Поэтому получился интересный парадокс. Скрипачи всегда искали скрипки, которые красиво звучали, а альтисты пренебрегали красивым звучанием и выбирали для себя инструменты небольшого размера. Долгое время композиторы не давали альтистам достойных партий в оркестре, не писали сольных произведений, занятия на нем занимали меньше времени, чем на скрипке, и все это привело к тому, что на альте начали играть несостоявшиеся скрипачи. Но такое положение дел устраивало не всех. Первыми возмутились дирижеры и начали требовать от альтистов соответствующего качества звука. Нужен был только один смелый и решительный шаг, чтобы альт вышел из захватившего его искусственного оцепенения. И этот шаг сделал французский композитор Этьен Миюль. Он написал целую оперу без первых и вторых скрипок и поручил альтам исполнить основную и наиболее высокую партию струнных. Позже Гектор Берлиоз, страстный поклонник альта и его большой ценитель, написал симфонию «Гарольд в Италии», где поручил альту главную партию. Известный исторический факт, что многие великие скрипачи, например, Паганини, Сивори, Вьотан и Аляр, очень любили исполнять партию альта в квартетах. Более того, Вьотан был обладателем чудесного альта, работы Паоло Маджини, и довольно часто выступал о нем в своих концертах. Играл на альте в своих концертах и учитель Паганини, скрипач Алессандро Роля, чем вызывал неизменный восторг у слушателей.

0: Это был «Альт» в программе «Радио Классик» Алемас Паптары.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Выставка казахстанских художников открылась в Бишкеке. В Алматы прошел концерт «Бессмертное наследие». Больше 100 саженцев деревьев высадили в Зериндинском районе. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Нурканат Токаев. В Бишкеке открылась выставка сразу двух казахстанских художников. Экспозиция метров изобразительного искусства носит название «Легенды Великой Степи» и рассказывает о наследии тюркских народов. Выставка казахстанских художников открылась в Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. На суд ценителей искусства представили 55 работ. На суд ценители искусства представили 55 работ, все они выполнены в различных жанрах и техниках. Картины живописца Мажита Байтенова основаны на символизме, насыщенной цветовой палитрой и сложных фактурных решениях, которые раскрывают культурные коды и исторические мотивы тюркского мира в современной художественной форме. Инициатором проведения двойной выставки в Бишкеке стало Министерство культуры и информации Республики Казахстан. В течение двух недель посетители смогут ознакомиться с произведениями абстрактной живописи, символическими композициями, декоративной графикой и наполненными глубоким философским смыслом работами. В Алматы в Большом зале Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла прошел концерт классической музыки «Бессмертное наследие» – масштабный музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров академической сцены и новое поколение исполнителей. В этот вечер на одной из главных исторических сцен страны выступили Государственный камерный оркестр Камерата Казахстана и оркестр молодых музыкантов Джованни Таланти, состав которого входит учащиеся Республиканской специализированной музыкальной школы имени Ахмета Жубанова. Проект стал не только большим концертным событием, но и художественным изысканием о преемственности поколений, передаче музыкальной традиции и живом диалоге между опытом и молодостью. Программа концерта объединил произведения, ставшие частью мирового музыкального наследия. Одним из центральных сочинений вечера стал легендарная «Кармена Сюита» Жоржа Бизе. Одним из центральных сочинений вечера стала легендарная «Кармен Сюита» Жоржа Бизе в переосмыслении Родиона Щедрина, произведение, в котором энергия танца, драматизм и свобода соединяются в ярком театральном звучании. Особое место в программе было отведено музыке Ахмета Жубанова, композитора, дирижера, исследователя и одного из основоположников профессионального академического музыкального искусства Казахстана. «Бессмертное наследие» — это концерт, в котором музыка становится пространством встречи времен, судеб и традиций, а сцена — местом, где прошлое продолжает звучать в настоящем. Больше 100 саженцев деревьев высадили в Зериндинском районе Акмолинской области в рамках акции «Таза Казахстан». Экологическая инициатива объединила свыше 300 неравнодушных жителей, в их числе госслужащие, общественники, волонтеры и активисты района. Отметим, жители курортной зоны уделяют особое внимание чистоте родного края. Это были все новости к этому часу. С вами был Нурканат Токаев, информационная служба «Радио Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.
2: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцерті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
2: Настроение петь.

0: Жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Доброго вечера вам желает «Джаз Тайм». Мы продолжаем серию передач из цикла «Мастера джазовой гитары». Сегодняшний выпуск открывает одна из самых ярких представительниц современного джаза Джойс Кулинг. В свое время она была удостоена звания «Лучший джазовый гитарист года» от компании Gibson. Выступала и делила сцену с такими легендами джаза, как Джо Хендерсон, Стэн Гетц и Эл Джеро. Прозвучит композиция «Wherever the Rain Falls».

Альбомы этого гитариста имеют несколько наград Грэмми, а его огромное влияние в качестве сессионного музыканта сделало его одним из величайших представителей своего времени. Просто надо послушать его работы Стили Дэн, Джонни Митчелл и, конечно же, в составе 4Play Боба Джеймса. Это был великолепный джазовый гитарист Ларри Карлтон. Далее постоянный участник наших программ – американский джазовый гитарист итальянского происхождения Челли Минуччи с композицией «Fooling Around Again».

Американский гитарист Пэт Мартино. Культовая фигура в джазе и герой в общечеловеческом смысле. Яркий талант, трагическая судьба и история преодоления. Рекомендую почитать биографию Пэта Мартино. Прозвучала его знаменитая «Дорожная песня». В завершении еще один американский джазовый гитарист Кен Наварро с композицией «In the Sky Today». А я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне «Радио Классик». С вами были выпускающий редактор Айжан Антасбаева и я, ведущий «Джаз Тайм» Ноэль Шайхметов.

0: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жания Убакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.